0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире воскресная программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ведущая Ирина Сечикова. Мне помогает звукооператор Никита Храмичев и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный осенний воскресный день. Вначале вас ждет короткий выпуск почтового ящика. А в завершении передачи очередной музыкальный выпуск. Его автор Радо Меша посвящает его творчеству выдающегося оперного исполнителя Петера Дворского, который 25 сентября 2026 года отметил свой юбилей. А затем вы также услышите интервью с Петером Дворским, которое прозвучало в одной из наших программ. Дорогие друзья, о содержании передачи вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
1: Обратная связь.
2: Уважаемые друзья, я хочу поблагодарить от имени моих коллег всех радиослушателей за письма, имейлы, рапорты о приеме. А сейчас об одной из главных тем, как вы уже догадываетесь, она связана с викториной RSI. Напоминаю, что в 26-м году она называется «Живая вода» и посвящается словацким курортам, которые уже давно по праву заслужили высокую международную оценку. Наша главная новость, безусловно, связана с подведением итогов 8-го тура викторины. Главный приз – путевку на двоих на курорт в Брусно выиграл Марек Пис из Польши. Ну а Максим Забытов из Ярославля получит наши сувениры. Мы искренне поздравляем Марека и Максима и, конечно, ждем сообщения, связанного с предстоящей поездкой в Словакию на курорт.
1: Радио Словакия Интернешнл.
2: Друзья, мы продолжаем нашу воскресную программу. У микрофона Братиславской студии ведущая Ирина Сечикова.
1: Музыкальные перекрестки.
2: Я уверена в том, что если в нашей стране вы любого взрослого спросите, знает ли он или она, кто такой Петер Дворский, то они, не задумываясь, ответят – словацкий певец. Итак, герою нашего сегодняшнего музыкального выпуска, самому известному словацкому оперному исполнителю, 25 сентября 2026 года исполнилось 75 лет. Без преувеличения можно сказать, что Петер Дворский стал настоящей легендой. Его даже называют «Словацкий Паваротти». В течение десятилетий словацкий тенор выступал на самых престижных сценах мира. В 80-е годы прошлого столетия на пике карьеры, наряду с Хосе Карреросом, Пласидо Доминго и Лучано Паваротти, он был признан одним из самых успешных теноров мира. Карьера Дворского началась рано. Талантливому студенту Братиславской консерватории исполнился тогда всего 21 год. Закончив выступление, Петер Дворский не ушел, как говорится, на заслуженный отдых. Он успешно возглавлял Словацкий институт в Риме, по-прежнему участвует в работе жюри международных вокальных конкурсов, передает мастерство молодежи. Словацкая публика с любовью и большим уважением относится к своему любимцу, к своему кумиру. В день его юбилея на сцене Словацкой филармонии прошел большой концерт. Зал был полон. А сейчас, уважаемые друзья, мы предлагаем вашему вниманию интервью с Петером Дворским. Вопросы задавала наша коллега по радио Анка Рапантова.
3: признамся жене.
4: Что касается юбилеев, то я не отношусь к группе людей, которые как-то специально готовятся к такому событию, устраивают большие приемы или что-то в этом роде. Безусловно, я очень рад, что мои поклонники помнят обо мне. Но главное заключается в том, что мы можем вместе вспомнить главные, самые интересные моменты моей вокальной карьеры. Это связано с наиболее значимыми премьерами, оперными партиями, совместными выступлениями с зарубежными звездами. Конечно, иногда я с грустью оглядываюсь назад, но время неумолимо. Воспоминания о тех прекрасных временах всегда вызывают у меня улыбку, неповторимые моменты навсегда останутся в моей памяти. Признаюсь, что вместе с друзьями мы частенько вспоминаем о приятных событиях тех времен, но я также хочу подчеркнуть, что во время активной карьеры я никогда не забывал о своей семье, о своих дочерях.

0: Петр Дворский выступал на лучших сценах мира. Он заслужил и аплодисменты, и любовь публики. А вот какую музыку он с удовольствием слушает дома.
1: Я то не хам на мою мажельку.
2: В этом плане я полностью доверяю жене и дочерям. Они тоже искренне любят оперу. Прекрасно знают мой вкус, какие именно произведения трогают мою душу. У нас часто звучат арии, которые я с успехом исполнял и которые мне действительно нравились. Уточню, что это оперы Верди или Пучини. Например, я с большим удовольствием выступал в «Богеме», «Манон Леско». Безусловно, люблю слушать симфоническую музыку, например, Сибелиуса. Когда я был совсем молодым, то тогда любил и часто исполнял народные песни. Эти прекрасные мелодии навсегда остались в моей памяти, в моем сердце. Если я хочу отдохнуть, то включаю музыку.

0: должны не только хорошо исполнить партию, но и передать все чувства, которые в данный трагический момент испытывает наш герой. Все мы это делаем для зрителей, которые любят оперу, они должны нам поверить.
1: Петр Дворский также экспериментировал в сфере популярной музыки. В 1996 году он записал альбом «Свет, ласк, ума». Я бы перевела это название как «Мир и любовь». Его партнерами были словацкий исполнитель Паул Габера и идол чехословацкой поп-сцены Карел Готт. В записи альбома принял участие оркестр Словацкой филармонии под управлением дирижера Андрея Ленарда. Эта пластинка до сих пор пользуется огромной популярностью, считается одним из самых продаваемых словацких музыкальных альбомов. А сейчас вы услышите эту песню, записанную в 1996 году.

0: Радио Словакия International.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем программу, посвященную Петру Дворскому. Предлагаем сюжет из нашего архива.
2: Уважаемые друзья, в одной из наших передач мы рассказывали вам о фильме, посвященном жизни и творчеству самого известного словацкого оперного певца Петера Дворского. Его тенор покорял тысячи любителей оперной музыки во многих странах мира. Его партнерами были звезды оперной сцены. Лучано Паваротти несколько раз называл его законным преемником. Дворский считался одним из пяти лучших теноров мира. Он принял участие в постановках более 60 опер в 25 странах мира. Летом 2022 года в словацких кинотеатрах началась демонстрация фильма с коротким названием «Петер Дворский». Сегодня, уважаемые друзья, вас ждет встреча с главным героем этого фильма.

0: Наша беседа после премьеры началась с воспоминаний, с первых шагов на оперной сцене. Еще студентом консерватории Дворский пришел в Словацкий национальный театр.
1: Когда я вспоминаю свои первые выступления, то это были эпизодные роли. Нужно сказать, что уже на конце пятого курса Братиславской консерватории я встретился с солистом оперной труппы Словацкого национального театра господином Хурным, и он от имени руководства пригласил меня в ансамбль. А то, что партии не были сольными, это вполне понятно. Ведь я тогда был совсем молодым, неопытным студентом, поэтому не приходилось ожидать главных ролей. Первые выступления на меня произвели огромное впечатление. Даже если мне нужно было исполнить всего 15 тактов, я серьезно относился к своей роли, осознавал, какая ответственность лежит на мне. Оглядываясь назад, констатирую, что я прошел хорошую школу. Певец должен подружиться со сценой, зрительным залом, чувствовать себя свободно. Только так можно бороться со стрессом, получить отличный результат. Маленькие роли позволяют нам освоиться на сцене. Генеральный директор Словацкого национального театра, господин Какош, и директор оперной труппы Павел Багин, познакомившись с нами, сказали: «Этим талантливым ребятам нужно дать шанс». Они спросили нас: «А вы о какой роли мечтаете?» Что касается меня, то мне очень хотелось петь Ленского. Поэтому я сказал: «Хотел бы попробовать себя в этой партии». Это была моя главная роль, которая мне очень нравилась. У нас с Ленским тогда было много общего. Ведь я еще юным парнишкой много мечтал. А в консерватории не переставал мечтать об интересных ролях, об успехе. Я с большим энтузиазмом учил роль. Практически не отходил от рояля. У меня все получилось.
2: Это был для меня один из тех великих дебютов в моем жизни.
1: Это был мой первый большой дебют. Самый главный дебют – это тот, который состоялся на главной сцене страны, в которой ты живешь, там, где учился. Повторяю,

0: то в молодости я мечтал выступать на сцене Словацкого национального театра. В студенческие годы это была моя главная цель. Мне удалось неплохо справиться со своей первой главной ролью. После пришли новые предложения. Поэтому первый выход на сцену в роли Ленского я никогда не забуду.
1: Потом пришла так рихло, дальше понука, а то была Венская штатная опера.
0: Быстро пришло новое приглашение из Венской государственной оперы. Это произошло благодаря тому, что в 1976 году мы были на гастролях в Вене. Мы привезли оперу Шарля Гуно «Фауст и Маргарита». Я исполнил партию Фауста. Венский дебют прошел отлично. Публика в конце спектакля кричала «Браво!». Долго раздавались аплодисменты. Несмотря на то, что мы свои партии исполняли по-словацки, австрийцам, наша постановка и исполнение очень понравились. На следующий день в венских газетах написали «Выступал
1: Карузо аус Пресбург». Это было нечаканно, я был с того упне.
0: Карузо из Пресбурга. Конечно, никто не ожидал такой реакции. А что касается меня, это был настоящий шок. На следующий день меня ждала приятная неожиданность. Это было связано с Венской государственной оперой. Тогда я с сэром Чарльзом Микерасом репетировал оперу Леоша Яначика «Катя Кабанова». Я должен был исполнять партию Бориса. Ко мне пришли два элегантных господина из Венской оперы. Они представились и сказали, что хотят, чтобы я пришел к ним в театр на пробу. Спел что-нибудь из своего репертуара. Конечно, я согласился, но был чрезвычайно удивлен, что мне предложили прийти на следующий день. Перепугался. «Господи», — подумал, — «что они от меня хотят?» Сказал, что завтра не могу, так как готовлю партию для оперы Яначика. Но они заявили, что заранее узнали о сроках репетиций, а завтра у меня в соответствии с расписанием был свободный день. Также предложили исполнить партии с комической оперы Рихарда Штрауса «Кавалер Розы». Я с испугом им сказал, что с этой оперой не знаком. И на это у них был ответ. «Будете петь прямо с нот. Мне пришлось петь по-итальянски, то есть так, как это было написано в нотах. Конечно, на следующий день я пошел вместе с ними на этот экзамен. Нас уже ждал директор театра господин Зеппельмер, который приветствовал меня словами. «Мой дорогой господин Дворский, добро пожаловать. Вы сможете петь по нотам с листа эту арию?» Я бесстрашно ответил: «Попробую». Мне дали ноты. Это была ария певца, который выступал на празднике аристократов. И так я исполнил эту партию. Не исключено, что все-таки сделал небольшую ошибку. Когда все закончилось, господин директор встал с кресла, подошел ко мне, обнял и сказал: «Мой дорогой, мы принимаем вас». Конечно, я не знал, что это значит, а он мне объяснил: «Завтра в 5 часов вечера мы играем эту оперу. Пожалуйста, будьте готовы». Я был готов. Открыл ноты и пел перед венской публикой. В результате 3 раза подряд я вышел на сцену в этой роли. Через несколько дней меня вновь пригласил в свой кабинет директор Зеппельнер. Он задал мне главный вопрос, связанный с моим актуальным репертуаром. Я все ему перечислил. Он кивнул головой и произнес: «Отлично, обо всем договоримся». С этими словами я уехал в Братиславу. Через 5 дней пришли договоры на мое участие в 2 операх «Риголетто» и «Травиата». Естественно, и на «Кавалера Розы». Через несколько лет я выступал в опере «Богема».
1: А мое первое представление «Риголетто» в штатной опере было...
0: Когда первый раз я выступал в «Риголетто», то моей партнершей была знаменитая сопранистка родом из Словакии Эдита Груберова и Пьетро Капучилли, звезды первой величины. И я, никому неизвестный парень из Словакии, пел партию герцога. Это был потрясающий дебют. Я с успехом выдержал конкурс.
2: Ну а сейчас, дорогие друзья, отрывок из одной из самых известных арий «Риголетто», ария герцога.

0: Продолжаем разговор с господином Дворским. Время тогда было непростое. Вы говорили о великолепной певице Эдите Груберовой. Ведь родом она из Братиславы, начинала петь здесь. Но ее, можно сказать, не приняли. Поэтому и посоветовали принять участие в конкурсе в Вене. А там по достоинству оценили неповторимый талант молодой певицы. Она пела на лучших сценах мира. Но домой смогла вернуться спустя десятилетия. А вы, несмотря на все трудности, не эмигрировали. Всегда оставались гражданином Чехословакии.
1: Я никогда не хотел жить вдали от родины. Я люблю Европу, Австрию, Францию, Италию. Но я никогда не понимал, зачем мне эмигрировать. Ведь я получал прекрасные предложения, пел на лучших сценах мира. Мне никто не запрещал принимать такие предложения. Конечно, приходилось бороться с различными бюрократическими трудностями, получать визы, разрешение от полиции, оформлять многие документы. Это раздражало, занимало много времени. Признаюсь, что многие тогда удивлялись, что я из гастролей всегда возвращаюсь домой в Братиславу. Но у меня здесь оставалась моя семья, родители, братья, жена и две дочки, многочисленные друзья. Все это нельзя заменить деньгами. Мне нравилась моя жизнь. Я был счастливым человеком.
0: Вам понравился фильм? Спросила я Петра Дворского.
2: Да,
1: мне понравился фильм. Конечно, я смотрю на все, что происходит на экране, и как профессионал. Даю этому и объективную, и субъективную оценку. Оцениваю свои выступления. Замечаю каждую, даже самую маленькую ошибку. Повторяю, фильм мне понравился.
0: Во время фильма много раз звучали аплодисменты. А когда фильм закончился, то мы чувствовали себя, как после оперного спектакля. Публика встала и приветствовала своего кумира.
1: Это было потрясающе. Это произвело на меня очень сильное впечатление. Когда я смотрел на сцены из нашей прошлой жизни, безусловно, это вызывает слезу на глазах. Я очень благодарен публике за неповторимую реакцию, за доброту, за отношение ко мне. Действительно, люди аплодировали так, как будто я пел им со сцены. Я очень рад, что словацкие зрители познакомились с моей историей. Действительно, в свое время я больше выступал за границей, но я всегда возвращался домой.
2: Это правда, что в určitое время моего жизни я спевал больше вонку, как дома. Но всегда я вернулся домой.

0: этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощается Никита Храмичев, Рада Меша и Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, наши искренние пожелания удачной новой недели. Агой!
1: Наш адрес. Радио Словакия Интернешнл РТВС, Млинска долина, ПО Бокс 55, почтовый индекс 845-45, Братислава, Словакия, электронная почта RSI, подстрочник russian@rtvs.sk, веб-страница rsi.sk.